0: Рядом FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Москва подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном после встречи спецпосланников Трампа с президентами Путиным и Зеленским в минувшие выходные. Приоритетной площадкой для переговоров российская сторона считает Абу-Даби, заявил Вестям помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Киевом в данный момент есть. В начале недели президенты Путин и Трамп по телефону обсудили итоги переговоров Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве. Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине во время своего президентского срока. Стороны договорились продолжать контакты. Уральская транспортная прокуратура ведет проверку трагического случая с юным зацепером. 1 сентября в Екатеринбурге на железной дороге 12-летний школьник, катаясь на грузовом поезде, сорвался с обшивки вагона, попал под колеса. В результате лишился ноги и получил закрытую черепно-мозговую травму. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, а также даст оценку деятельности органов, которые занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, пишет «Новый день». Зацепинг – это грубое нарушение правил личной безопасности, отмечают прокуратуре, и призывают родителей усилить контроль за досугом своих детей. На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарская, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Он пробудет в храме на Крови только 2 дня, до 2 часов дня, в воскресенье, 13 сентября. Но доступ к святыне будет круглосуточным, отметили в епархии, пишет портал 66. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 24 году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». За окном плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джетур» – управляй будущим.
0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама. Да-да-да-да-да-да-да-да-лада. Лада в автоцентре «Восток». Да.
4: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
9: Джем FM.

0: 8:10 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Ну а прямо сейчас на GMFM начинается игра от Яндекс.Лавки. Продолжаем радовать сладкоежек и задавать вопросы о наших традиционных уральских десертах. Прямо сейчас узнаем, кому достанется сертификат на 1500 рублей от Яндекс.Лавки. У нас уже есть очаровательная участница Вера, она из города Березовский, работает менеджером и сейчас собирается на работу. Вера, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Скажи, а в Березовском тоже туман, как у нас в Екатеринбурге, или не было тумана?
1: Есть, до сих пор.
0: Вот до сих пор есть. Может быть, от нас к вам ушел туда, у нас, потому что уже вроде бы как потихонечку рассеивается. А хочется спросить тебя на самом деле про десерт. Есть ли у тебя какой-то любимый десерт? Что ты любишь сладенького такого съесть?
2: Вкусненького.
0: Угу.
1: Ну, в общем, люблю торты.
0: Вот, а какие? Их же огромное количество. Ну, есть там...
2: Наполеон, медовичок.
1: Нет, с кремом чиз.
2: Ой, это чем очень крем-чиз? Вкусно, да, вот. Сырный крем-чиз.
0: И он такой нежненький.
2: И не сильно сладкий, кстати, да?
0: И таких тортов можно съесть много-много-много.
2: Да, и не остановиться.
0: Вера, а ты только покупаешь или сама что-то тоже делаешь, какие-то десерты?
1: Нет, мы сами стряпаем. На все дни рождения только сами.
2: Ого, вот это круто.
0: Так у тебя, пойдемте к Вере, у нее сегодня будет опять тот самый вкусный десертик.
2: Да, какой-нибудь чизкейк.
0: Повезло твоему мужу, ну и вообще друзьям, кто тебя знает. Вообще, конечно, делать десерт – это такое искусство. Искусство.
2: Да.
0: Поэтому сейчас мы как раз про самые удивительные десерты поговорим и зададим тебе вопрос. Если дашь правильный ответ, то заберешь приз. Внимание, вопрос на сегодня.
2: У нас вообще что ни день, то кулинарный шедевр. Сегодня речь пойдет о моти с вишней и шоколадом. Это необычный десерт с тягучей эластичной текстурой из рисовой муки. А вопрос простой. Откуда родом это лакомство? Из какой страны моти к нам пришел? Варианты. Первый вариант – Франция. Второй вариант – Бразилия. И третий вариант – Япония.
0: Есть,
2: ну давай.
0: Вера?
2: Франция, Бразилия, Япония. Или Япония?
0: Конечно,
2: конечно,
0: конечно, Япония.
2: Ну как же в Японии без риса?
0: Там все, что нужно, есть.
2: Да.
0: Вообще, люди, конечно, делятся на таких, кто любит вот эти моти, скажем так, сладкие, а есть еще такие моти, как бы я сказал, не сладкие.
2: Нейтральные, да?
0: Нейтральные, да. Mm-hmm. Вот. Я, наверное, те, кто нейтральные любит. А у меня вот дети, они прямо эти моти обожают сладкие. Мы заходим, сразу покупаем несколько вкусов, несколько разных, ну, чтобы они и по цвету уже тоже отличаются. Классные штучки. Ну что, мы тебя поздравляем. Действительно, из Японии к нам пришел этот замечательный десерт. Ну, а тебе достает наш главный приз. Сертификат от Яндекс.Лавки на 1500 рублей. Можешь попробовать как моти, так и другие сладости из особой серии десертов, кондитерские специалитеты Урала или других регионов России.
2: На правах рекламы напомню, что всю лимитированную коллекцию десертов можно найти в Яндекс.Лавке на сайте и в приложении.
0: Уральская линейка – часть большой коллекции, в которую вошли 37 десертов по мотивам кулинарных предпочтений россиян.
2: В создании региональных сладостей участвовали местные кондитеры.
0: Обязательно попробуйте!
2: Возрастная категория 6+.
0: ООО «Яндекс.Лавка», ОГРН 118-774-647-92-50, город Москва.

0: гипермаркета низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, проспект Космонавтов от Полевой до Бакинских комиссаров, также Амундсена, от Бардина до Объездной, Краснолесья, от Рябинина до Вильгельма, до Ганина. Много машин на Малышева, от Репина до Сакаиванцети, на Черепаново, от основ Черепаново до Стрелочников, на Вильгельма, до Ганина, от Сахарова до улицы Краснолесья.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Ну что, всем доброе утро. Сегодня 10 сентября, четверг. Конечно же, четверг воспоминаний в утренней гимнастике. Вспомним наше детство, когда мы сами были небольшими. И, естественно, чего-то чудили, куда-то ходили, что-то делали. Что-то делали, что можно, а что-то иногда без спроса, без разрешения. И вот сегодня мы решили взять тему, куда ты в детстве уходил без разрешения. Ну, если, например, взять меня, у нас во дворе такая собиралась компашка с утра. Особенно это было в субботу утром, либо в воскресенье утром. У нас мы жили на окраине города, и был такой дальше, заканчивался город тем, что там шли череда гаражей. Вот такой лог небольшой, лог проходишь, идет потом дальше небольшой частный сектор, и за частным сектором начался уже такой лес. И вот в лесу, прямо на окраине, был большой-большой карьер, и там добывали, видимо, глину раньше, но он потом стал заброшенный, и чтобы этот карьер как-то привести в более-менее какой-то вид, его почему-то стали засыпать отходами с пилорам. Опил, какие-то маленькие досочки, там, палочки и так далее. Ну, там много было вот этого такого мусора, и мы туда ходили делать шашлычки.
1: Ой,
0: ну, в принципе, вообще было, да, жечь костры, да.
2: И благо есть что жечь.
0: Да, и у нас традиция была, каждый собирался, рано утром мы выходили, нас туда, причем не отпускали родители, телефонов сотовых не было. Мы говорили, что идем там в магазин или еще куда-нибудь, но сами собирались с утра, и каждый тащил из дома кто что мог. Кто-то там сосиску утянул, кто-то кусочек хлеба, кто-то кусочек сыра, у кого-то так, может быть, даже настоящее мясо, если было, то это было вообще здорово, потому что у нас был ножичек, и мы могли его порезать на маленькие кусочки, и таким образом, надев на палочку, сделать шашлычок.
1: Ой, хорошо.
0: Да, и вот мы ходили вот этой компанией в лес. Это были прекрасные такие воспоминания. Но родители потом, как-то раз мы задержались дольше обычного, то есть мы туда ходили буквально пару часиков и возвращались без проблем, но как-то мы там задержались чего-то очень долго, и нас рыскали, помню, нашли прямо там на месте нашем, у нас такой был типа штаб, нам сильно влетело. Вот, но с другой стороны, нам официально потом было разрешено туда ходить. То есть не поняли, что ничего такого, в общем-то, страшного
1: разобрались,
0: нет. Разобрались. Да, и каким-то так вот решением они, видимо, что, зачем запрещать, когда лучше, в общем-то, отправлять. Иногда они сами, кстати, ходили с нами. Тогда было вообще классно, потому что они брали с собой много еды, там играла музыка, и было прям хорошо и весело. Ты куда-то ходила в детстве без разрешения, Рит?
1: В целом, меня всегда отпускали, я всегда официально отпрашивалась, но был у меня один грешок, когда я была в первом классе. У меня был такой друг Костик, а он был в классе 10-м. И единственное, что мне очень нравилось с ним делать, это когда он возил меня на багажнике на своем велосипеде Аист, он был такого зеленого цвета. Мы, значит, садились, и в один момент он везет меня и везет куда-то далеко, а у меня был такой новенький костюмчик с тигриками. И, в общем, он везет меня, везет и везет. Я говорю, мы когда уже приедем домой, обратно? Он говорит, скоро приедем, все нормально, все под контролем. И, в общем, в итоге мы ехали по какой-то грязи. У меня уже весь этот костюмчик с тигриками был уже не такого яркого цвета. В общем, все закончилось ужасно. Я возвращаюсь домой, мама меня потеряла, потому что мы катались, ну, наверное, час. Он решил, видимо, подальше прокатиться. Угу. Вот, я объясняю маме, он сам меня туда завез, я не виновата. Она, в общем, очень сильно меня ругала, мыла мне потом ноги в тазу, отмывала, потому что прям эта грязь была такая сухая, прилипшая. Мне было ужасно стыдно. Мы еще собирались куда-то в гости, мне пришлось этот костюмчик с тигриками поменять на другой, хотя он был мой самый любимый. Вот так вот закончилась моя поездка. Больше я никуда с незнакомцами такими не уезжала и всегда отпрашивалась.
0: Но он же был знакомый у тебя.
1: Ну, знакомый, да, но Настя. Все равно как-то незнакомое место, я бы так
0: незнакомое
1: сказала.
0: Незнакомое место. Да. Да, действительно, ходить без спроса — это плохо, это нехорошо, поэтому не как призыв к действию, но как воспоминание. Давайте узнаем, что вы иногда делали чуть больше, чем было дозволено. Куда ты в детстве уходил без разрешения? Вот такая у нас тема. Вспоминаем про себя, где были, что делали и чем вам этот поход запомнился. Плюс 7932-020-1025 — это наш мессенджер Макс. Запоминайте его, либо подписывайтесь на наш канал GMFM, также в Максе, ну, либо пишите в группу ВКонтакте. Все сообщения читаем и за одно из сообщений вручим отличный приз. Сегодня это сертификат в кафе «Клочи» на 2000 рублей, между прочим. Ждем.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов прямо сейчас на Jam.fm. Яркие заголовки. Ритм, давай.
1: Катя Лель возмущается невежеством людей, которые не верят в существование инопланетян.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Напомню, чуть ранее Катя уже заявляла, что в 2026 году человечество ждет нашествия инопланетян. Но она постоянно про них говорит,
0: ну
1: мы
0: да.
1: Это знаем. Певица уточнила, что это событие не потребует от нас какой-то особой подготовки, но принять его следует с благодарностью. Катя утверждает, что многие люди не знают истины, но делают поспешные выводы о правдивости ее заявлений об НЛО. Она уверена, что представители внеземных цивилизаций обязательно прилетят на Землю, но не нападут, а прибудут с благими намерениями.
0: Ну, они, может быть, даже среди нас уже где-то есть. Она же, по ее мнению, как она считает, что не все люди, есть некоторые и не люди.
2: Вот как понять, что уже началось?
0: Вот. Оно, мне кажется, будет без этого, без какого-то там яркого сообщения и так далее.
1: Плавненько.
0: Плавненько войдем, да, и все, и будем жить тихонечко. Смотрела «Люди в черном»?
2: Примерно,
0: люди
2: да.
0: же спокойно жили. Ну, видимо, не подозревая, так. Катя, видимо, думает, что, в принципе, есть уже такие люди.
2: Но если так, то да.
1: Ну, мне кажется, Катя еще анонсирует, она расскажет, вот они пришли, относитесь к ним с благодарностью.
0: Ну, знаешь, когда приходишь в какой-нибудь, не знаю, там, МФЦ, или вот мы недавно платили за учебу за нашего студента, и там думаешь, работает инопланетяне.
1: Есть такое, да.
0: Там вот как
2: в своем мире живут.
0: Да, там свой мир, не пробиться туда никак. Это вот... То есть им написано по инструкции только так, и все. Хотя ты им те же самые документы.
1: Не пробить.
0: Я к тому, что да, если нужно, например, в бумажном виде, они просят оригинал. Угу. То есть их копия не устраивает, и там в интернете не устраивает, там с госуслуг показываешь, тоже не устраивает. Думаешь, это вообще человек? Или кто?
1: Да, бывают такие. Возможно, они среди нас живут.
0: Да, поэтому сейчас подумайте внимательно, кто из вашего окружения, возможно, инопланетянин.
1: Угу.
0: Вот такие фантастические, немножко яркие заголовки на Jam.fm.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». За окном сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске, в Полевском сейчас плюс 7 градусов, в Асбесте плюс 8, в Туринске плюс 9.
3: Реклама. Доча из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Всем доброе утро, четверг, 10 сентября, четверг воспоминаний в утренней джимнастике. Сегодня классная тема, куда ты в детстве уходил без разрешения. Почитаем, а кстати, перед тем, как почитаем, у Ярика хочется спросить, ты в детстве примерным мальчиком был или все-таки иногда убегал?
1: Ну как примерным?
0: Расскажи.
1: Не очень. Да, ну просто жили возле железной дороги, у нас там была железнодорожная станция «Соцгород», и очень нам хотелось на электричку куда-нибудь съездить. Один раз сели с ребятами и поехали.
0: Без спроса.
1: Без спроса, без, да.
2: Ой, ужас.
1: Ну, причем проехали одну станцию, естественно, мы поехали в другую сторону. Нужно было ехать в сторону центра, в сторону вокзала, следующий, потому что тоже вокзал. Мы поехали в другую, там, станцию Куновина. А чем она отличается от вокзала? Там промзона просто, там ничего нет. Приезжаешь просто, да, и выходишь. Какие-то железнодорожники, какие-то непонятные места. Наверное, нам, наверное, было по 7, по 8.
0: Ого.
1: В общем, куда идти? Понятно, что в обратную сторону нужно идти. Какие-то же мы давай от них убегать, прятаться. Какие-то охранники за нами бегали. В общем, мы, в общем, через полдня, наверное, мы еще там через речку нужно было переплывать, обратно идти. В общем, приключение было. Ой, на всю жизнь запомнилось.
0: Попало?
1: Ну, нас потеряли просто.
0: Я про это и говорю.
1: Мы никому не рассказали, что мы, где мы были.
0: Гуляли
1: там-то, там-то, в соседнем дворе.
0: Ясно. Так, путешественники, давайте почитаем сообщение.
2: Рима написала: в детстве я была неугомонная и очень энергичная. Очень часто бегала и играла с мальчишками. Любила купаться на пруду, а родители не разрешали без них туда ходить. И вот в один день мы с подружкой на велосипедах туда поехали, накупались, набаловались. Казалось, прошло несколько минут, а на деле несколько часов. И пришла мама, о боги, естественно, мне здорово влетело. Очень часто уходила гулять везде, и леса, и стройки, и так далее. Меня не могли найти и посадить обедать, и я украдкой прибегала в огороде, нарву огурцов, лука, возьму из-под курицы яиц и убегаю. Поем, и снова энергичная до вечера. Потом вечером получала, конечно. Я знала, что накажут, но это же было потом.
0: Интересно, лук, яйца,
1: наверное, собралась.
2: Запасливая белочка.
0: Костя пишет: доброе утро вам, обожаю ваш четверг воспоминаний. Пошел я с двоюродной сестрой Леной на водоем в Согре, а бабушка не разрешала. Мы пошли ловить улиток, и оба упали в воду. Идем домой, страшно, бабушка наругает. Сказали бабушке, что это старшие ребята нас толкнули. Думали, так проще будет, чтобы нас не ругали. Так бабушка собралась, говорит: пошли, ну-ка покажите, кто там вас толкнул, я сейчас там всем столкну. Боевая была бабушка. Еле остановили.
2: Мощная бабуля.
1: Да.
0: Представляешь,
1: досталось кому-то.
0: Ну, я думаю, что ему тоже досталось.
1: Ну, да.
0: Так, ну что, еще раз напоминаю, что делать так нельзя, это плохо, но вспоминаем, что вы делали в детстве, когда в детстве ходили... Куда,
2: шалили.
0: Да, куда в детстве ходили без разрешения, за что, конечно же, потом, как правило, попадало от родителей. Пиши нам наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-102.5, также наш канал в Максе находится, и можно писать в группу ВК. Куда ты в детстве уходил без разрешения? Тема утром. Вручаем за одно из сообщений сегодня классный приз. Сертификат в кафе «Клочи» на 2000

0: супермаркета низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечта.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 8 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы машинистов от Готфальда до Гражданской, также Московская, Челюскинцев, от Ленина до Маршала Жукова, Краснолесье, Требинина до Вильгельма, до Генина, много машин до Ленина от Московской до 8 марта, на Бибеля от Автомагистральной до Таватуйской и на Березконтракте от Трудовой до улицы Барьерная.
1: 102.5 Jam FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Все ближе и ближе выходные. Мне кажется, очень круто, да, в выходные, например, отправиться в театр.
1: Ой, замечательно.
0: И это вы можете сделать с помощью Jam FM, если внимательно слушать, а еще участвуйте в наших играх. Вот, например, ближайшая игра у нас «Мальчики-девочки», и в ней как раз мы разыграем замечательный приз. Это пара билетов на спектакль «Лондонский треугольник» категории 16+, и ты, возможно, именно ты станешь участником и победителем нашей игры. Если...
1: Да, если отправишь прямо сейчас смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102.5 это номер для твоих смайликов. В игру мы активно зовем и мальчиков, и девочек. Мы с тобой свяжемся, и все ты будешь с нами в игре «Мальчики-девочки» на Jam FM.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 9.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной. Объездная от Московской до Амундсена, Серафима Деревина от Объездной до Академика Бардина. Много машин на 2-й Новосибирской от Палисадной до Умельцев. На Ленина от Восточной до Карла Липнихта и на Сибирском тракте от Буторина до переулка Базовый.

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Всем доброе утро, всех с четвергом воспоминаний. Это утренняя гимнастика, Павел Палыч, Ярик и Маргарита. Ну а тема у нас сегодня, куда ты в детстве, когда сам был маленьким, уходил без разрешения. Куда вы только не уходили.
1: Катя написала: я в 11 классе сказала, что пошла гулять с подругами, а сама поехала к своему будущему мужу в военное училище. Он заканчивал 5 курс. Домой опоздала на 2 часа. Родители очень сильно ругались, мама грозилась налупить ремнем. Слава богу, все обошлось, и вот мы живем уже 22 года вместе.
2: Круто.
0: Сергей пишет: самое удачное мое исчезновение без разрешения, это, я думаю, когда родители ушли праздновать годовщину своей свадьбы, а я остался дома. По приходу они увидели открытую дверь в квартиру, а меня нет. Копперфильд отдыхает. Я в это время уже спал у соседей, налопался пирожков с чаем и лег. Мы жили на 4-м, соседи на 2-м, а мне было 9 лет. Слава богу, меня нашли, ну и отвесили мне люлей. Так что я больше ничего так не делал.
2: Пошел в гости, пирожков поел и уснул.
1: Но они волнуются, дома-то его нет, где его искать? Случайно нашли у соседей.
0: Да, сейчас смешно было, а тогда обидно даже. Ну вот он, наверное, тоже думал: что такого, пирожков поел?
1: Да.
0: Ну, родители, наверное, в панике.
1: Волновались.
0: Угу.
1: Оля написала: я в детстве была шустрой, бесшабашной, энергичной девчонкой, и моими лучшими подружками были мальчики. Я с мальчиками, единственная девочка, мастерила плоты, и мы на них катались в затопленных настройках котлованах.
0: Ого.
1: Играли в казаки-разбойники, перебирались с балкона на балкон, но самым моим любимым занятием было строить шалаши. И, конечно, без разрешения родителей. Мы собирали узелок с хлебом, вареньем и водой и уходили с мальчиками в лес строить шалаши. Делились на две команды и на скорость строили наш дом. У кого самый большой и незаметно получится, тот и победил. Моя команда всегда побеждала, так как наш дом благодаря мне был еще и уютным. А мама меня всегда ругала: все девочки во дворе в классике играют, а моя с мальчиками по лесам и стройкам шастает.
0: Научилась строить дома.
1: Уютные зато.
0: Молодец. Оксана пишет: доброе утро, любимое радио. Услышала вашу тему и сразу вспомнила из детства самую яркую историю. Мы каждый год с родителями отдыхали на озере у Вильды в палатках по несколько дней. Мы купались, плавали на матрасах. Раньше такие были толстые резиновые матрасы с тканевым верхом. И вот однажды мы с подругой решили на матрасе доплыть до ближайшего острова. Ну, нам так казалось, что он очень близко. Ну и поплыли. Оказалось, что это очень далеко. Мы стерли себе руки до мозолей, гребли лежа на матрасе, устали, но понимали, что берег наш уже далеко, ну а остров уже все ближе. В итоге мы доплыли до острова, вышли и стали собирать малину. Думали, сейчас немного отдохнем и обратно. Но в это время, видимо, нас потеряли родители. Увидели нас в бинокль на острове. В итоге папа подруги приплыл за нами на лодке. Подруге тут же досталась вица от отца. И нас, как зайцев испуганных, доставили на берег в лагерь. Нам было примерно по 10 лет. Вспоминаем до сих пор, запомнили на всю жизнь.
1: Ну, ярко. Эффектно.
0: Да, вот такие девчонки. Ну, действительно, когда купаешься, кажется, что оно вот рядышком.
1: Mm-hmm.
0: Доплыть-то несложно. Ну, mm-hmm. Во-первых, силёнки свои не рассчитываешь.
2: Mm-hmm.
0: А
2: надо
0: во-вторых,
2: рассчитывать.
0: Чем дальше от берега, тем сильнее ветер и тем сильнее течение тебя относит все дальше.
2: Сдувает.
0: И дальше.
2: Да.
1: Ну, когда ты маленький, ты вообще много чего не рассчитываешь еще.
0: Да. Куда ты в детстве выходил без разрешения, об этом мы тебя спрашиваем. Пиши в наш четверг воспоминаний в мессенджер Макс плюс 7932020125. Там же находится наш канал, либо пиши в группу ВКонтакте. Все читаем. За одно из сообщений у нас уже приготовлен крутой приз. Сертификат в кафе Клатчи на 2000 рублей.

0: 9:30 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов, далее утренней гимнастики, яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Назову способ улучшить настроение всего за 5 минут.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
2: 235-0905.
3: 235-0905.
2: JAM-FM.
0: 9:32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Прямо сейчас на JAM-FM яркие заголовки.
1: У вас есть запахи, которые улучшают вам настроение? Какие-нибудь любимые?
0: Наверное. Мне очень нравится клубника, когда пахнет какие-то ягодные запахи.
1: Ой, классно.
0: Такие свеженькие. Земляника очень вкусный запах дает. Угу. Не знаю.
4: Мне нравится, когда едой пахнет.
0: А, кофе, кстати, да, очень вкусно. Вот этот свежесваренный кофе.
1: Молодец, Палыч, горячо. В яблочко всего 5 минут воздействия аромата кофе улучшает настроение. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного утреннего чаще всего напитка. В эксперименте приняли участие 20 добровольцев в возрасте от 20 до 29 лет. В течение 5 минут они вдыхали аромат кофе, а ученые оценивали их настроение, регистрировали электрическую активность мозга с помощью специальных датчиков, а также измеряли частоту сердечных сокращений и изменения сердечного ритма. После воздействия запаха кофе участников заметно улучшались показатели настроения, снизились усталость, тревожность, напряжение, растерянность и подавленность. Авторы исследования считают, что даже кратковременное воздействие аромата кофе может быть связано с улучшением эмоционального состояния и с изменениями активности мозга.
0: Вот чего мне не хватает домой, потому что у меня всегда... Вот ты сейчас сказала про запах, и действительно, я очень довольно поздно стал пить кофе, не любил запах этот, понимаю, что когда вот это, вот только помололи, знаешь, он свеженький еще такой, и вот этот прям запах, действительно сразу настроение классное, и какой-то день хороший становится, и поэтому, когда идешь даже утром по городу и около кофейни, у тебя сразу улыбка на лице.
1: Или заходишь, знаешь, зимой, наоборот, в кофейню, и тебя просто накрывает эта волна кофейная, очень вкусно.
0: Заметили сейчас, что в магазинах стали делать кофейни ставить не просто так, а как раз именно по этой причине. Ведь запах кофе, он привлекает покупателей.
1: Ну и аппетит немножко возбуждает.
0: Естественно. Ну, во-первых, ты кофе можешь попить, а во-вторых, заходишь в магазин, если пахнет кофе, у тебя сразу настроение хорошее.
1: Уютненько.
0: И купишь ты побольше. В общем, кофе можно не только пить, но и нюхать.
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
0: 9:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM. О-о-о, любимое дело, салон и любимая кухня. На сейчас за окном плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Риже и в Риде сейчас плюс 11 градусов. В Краснотуринске плюс 10.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Итак, сегодня 10 сентября, четверг.
1: Овен, откажись от спешки, тщательно все обдумывай.
2: Телец, приятная встреча может поднять настроение.
1: Близнецы, неожиданная идея поможет справиться со старой проблемой.
0: Рак, удели время тому, что давно откладывал.
1: Лев, твою инициативу сегодня точно заметят.
2: Дева, не усложняй, простое решение окажется лучшим.
1: Весы, не соглашайся на то, что тебе не подходит.
0: Скорпион, проведи время с близкими людьми.
1: Стрелец, хорошая новость изменит твои планы.
2: Козерог, не бойся попросить помощи.
1: Водолей, день подходит для новых начинаний.
0: Рыбы, доверься интуиции, она тебя не подведет.
3: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
0: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Сибирский тракт от Буторина до активистов, также Комсомольская от педагогической до Малышева, Щербакова от Самолетной до Владарской. Многомашинная Серафима Дерябина от Объездной до Академика Бардина и на Куйбышева от 8 марта до улицы Московская.
9: 102,5. Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Девять часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов, продолжается утренняя гимнастика, с вами ее ведущие Павел Палыч, Маргарита и Ярик, и обсуждаем сегодня четверг воспоминаний, куда ты в детстве уходил без разрешения, когда сам был еще маленьким. Почитаем.
2: Галя пишет, утром пораньше сбегали на рыбалку, особенно летом. Клев обалденные судочки, окуньки, сидишь, тишина, тепло, комаров еще нет, а через время мама со скакалкой. Понятно, не прыгать приходило. А дело в том, что канал был оросительный и глубокий. Берега обрывистые, родители очень за нас боялись. Но мы-то порыбачить, ну и получали потом тоже. Это на всю жизнь запомнилось, но рыбачить люблю и сейчас.
1: Ничего себе, девочка, молодец.
2: Вообще разбирается, там окуньки, я вообще даже в этих рыбах не разбираюсь.
3: Ну ладно, ты бедокурить туда полез, а если ты рыбачишь, ты же
2: еще
3: не пользуешься.
2: Но все равно, страшно, да.
1: Переживали.
2: Представляешь?
1: Инна написала, доброе утро, прочитала тему для обсуждения, сразу вспомнилось столько веселых моментов. Я родилась в деревне Разгон, которая находится в Иркутской области, и все детство и юность прошли именно там. Помню лето, время сенокоса, все на каникулах, вечер, мы с девчонками собрались в соседнюю деревню Облепиха, так, видимо, деревня называется, на дискотеку. Да-да, именно как в песне «Пешком 8 километров по федеральной трассе». Родителям сказали, что просто пошли гулять и ближе к 11 будем дома, а сами начепурились и рванули туда. Туда мы дошли быстро, натанцевались ближе к 11, выдвинулись обратно. Пока шли домой, время уже за 12. Связь на то время в деревнях была местами только, да и телефоны только более-менее появляться начали. В общем, связи практически не было. Поэтому нам никто не названивал, не дозвонился, нас просто искали. По всей деревни. Меня лично мама с дядей на мотоцикле Минск катали с друзьями и с хлопушкой в руках, знаешь, которые ковры выбивали. Люлей, конечно, получили все, но это было нам уроком. Но мы еще не раз потом ходили, но уже были умнее. Но это совсем уже другая история. Я с хлопушкой просто, это очень смешно.
2: Это забавно, мама так выглядит, какой-нибудь красный едет такой.
1: На мотоцикле
2: Сейчас
1: Минск.
2: Сейчас я ему задам.
3: Прилетала.
1: Да.
2: Сережа пишет, ездил к приятелю играть в железную дорогу из центра на ВИС. Сотовых тогда не было. Родителям приятеля говорил, что мои знают, где я, но на самом деле я никого не предупреждал. А причину, почему не предупреждал, даже не помню. Но не было никакой какой-то особенной причины.
1: Юля пишет, доброе утро. В детстве я любила ходить на карьер. Конечно, никто не отпускал, но мы с ребятами собирались как в поход и шли, разжигали костер. Помню картошку запеченную, холодную воду в апреле. Могли даже искупаться.
2: Ой, да, это очень опасно.
1: Да, не совершайте ничего. Это делать нельзя. Но, тем не менее, все равно люди делают, да? Куда ты в детстве ходил без разрешения? Четверг воспоминаний продолжается. Пиши свои истории в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал «Подписка». Подписывайся, GMFM называется, либо пиши в группу ВКонтакте. За одно из сообщений уже совсем скоро кому-то из вас вручим сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. На Джим ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Врачи оценили пользу самых популярных завтраков.
0: Так.
1: Сейчас назову прямо по списку, прям целое меню у меня
0: будет.
1: Завтрак, состоящий из яичницы, бутерброда с колбаской и кофе, врачи считают ударом по печени из-за большого количества жареных жиров и трансжиров в составе.
0: Так.
1: Чем заменить? Все хорошо, сейчас заменим. Можно использовать яйцо пашот вместо глазуньи, цельнозерновой хлеб, отварное мясо вместо колбасы, зелень и овощи.
0: То есть, в принципе, то же самое, только вареное?
1: Ну, чуть-чуть что-нибудь там поменять.
0: Колбасу на курицу?
1: Да, зелень не добавить. Жареные сырники со сгущеночкой. Второй такой вариант, очень тоже популярный. Тоже считается не совсем здоровым питанием. И чтобы сделать это блюдо пополезнее, лучше запекать сырники в духовке, а не жарить. А сгущеночку заменить на ягоды, также добавить к блюду

0: орехи и корицу.
1: Тоже вкусно, кстати.
0: Да. Овсянку быстрого приготовления с сахаром доктора называют самым обманчивым и достаточно бесполезным завтраком.
1: Да ты что?
0: Да. И как спасти здесь? Нужно крупные хлопья на воде отваривать, ягоды, грецкие орехи добавлять, семена льна, вместо сахара, опять же, корица.
1: Интересно.
0: Да.
1: Так получается, то есть овсянка, оказывается, не такая полезная?
0: Ну да, именно которая быстрого приготовления. Все-таки полезнее та, которая варится не меньше 15 минут. Да,
1: да, долго, которая варим.
0: Да. А самым бесполезным считается завтрак, который состоит из кукурузных хлопьев, панкейков и пакетированного сока. Такой прием пищи содержит, ну, очень много сахара. Вместо хлопьев и сока из пакета рекомендуется выбирать гранолу без сахара, фрукты и греческий йогурт.
1: У меня греческий йогурт, кстати, дочка мелкая по утрам ест. Но она добавляет туда все-таки мюсли. Они не очень полезны, сколько я понял.
0: Гранолу можно.
1: Гранолу, запомнить бы еще.
0: Да, название запиши себе.
1: Очень приятно, что ты сдала сразу альтернативу, чем заменить.
0: Да, чтобы не пугались.
1: Потому что многие говорят, это плохо, а взамен ничего не предлагают.
0: Да.
1: Здесь же все, пожалуйста.
0: Так.
1: Мне понравился завтрак. Яйцо пашот, у нас есть специальная пашотница. Там овощи и вот вареная грудка. Красота.
0: Мне сырники понравились.
1: Сырники в духовке с корицей, орехами и ягодами тоже классно.
0: Хочу прямо сейчас.
1: Всем приятного аппетита, кто завтракает. Всем доброе утро.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 10:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». За окном сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске и Полевском сейчас плюс 9, в Асбесте плюс 10, в Туринске плюс 11 градусов.
2: Реклама. Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунчал, папа! Я же тебя учила!
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Сегодня у нас четверг, 10 сентября. Какие праздники, кстати, есть, Маргарит?
1: Сегодня день макияжа. Международный наш день.
0: Да. Ваш, девчонки, ну вы у нас красавицы. Я не знаю, ты часто пользуешься макияжем?
1: Ну я не часто, но я умею делать.
0: Ну просто
1: да,
0: девчонки, которые...
1: Да, я люблю, но вот, очень редко.
0: Это говорит взрослый человек. У меня просто дети там 13 лет, ну ладно, старше, да. Она без макияжа просто не выходит.
2: Так это нормально.
0: Последний тренд — это приклеивание ресниц у нас. Да. У нас сейчас вся квартира в ресницах.
2: Тренируются.
1: В пучках, да. У меня дочка друзей, она тоже делает макияжи, и недавно мы у нее с девчонками стреляли косметику, потому что у нас нет столько. У нее огромная косметичка и реально пол чемодана.
0: Это правда, у нас в ванной столько пузырьков и бутылочек стоит, я не представляю, откуда они и что-то. И они все равно подтаскивают что-нибудь у меня. Я говорю, вы чего? У вас столько всего разного, я же вас ничего не беру. У меня гель для душа и мыло, все.
1: Они у тебя даже берут.
0: Да.
1: Причем, кстати, оказалось, что у меня в ванной светится зеркало, и я даже не знала, а мне дочка друзей показала, как можно его использовать в нужных целях, а я так не использую.
0: Все, дети уже в чем-то нас опережают.
1: Все лайфхаки.
0: Да, ну что, принимаем привет и поздравления. Мессенджер Макс плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Встречаем скоро уже диджея Дэна. Яна Ефимова делится свежими историями каждый час, но в 17:00 не пропусти наше вечернее шоу «Джем без правил». Всем отличного, легкого четверга. День

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В Дагестане есть повреждения в результате ударов дронов ВСУ. В Махачкале повреждена инфраструктура в порту, а также здание музыкально-драматического театра. Там произошли пожары, сообщил исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Возгорание оперативно ликвидировано, и пострадавших нет. Напомню, накануне пожар произошел на набережной Сочи. При ударе беспилотных надводных катеров пострадали 8 человек. Накануне беспилотники впервые атаковали Ямал. Загорелось предприятие в объекте в Новом Уренгое, сообщает газета. Владимир Путин настроен на договоренности по украинскому конфликту, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя разговор с российским лидером. Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Владимир Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны, цитирует главу американского Белого дома издания «Коммерсант». Телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел 8 сентября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он был конструктивным и откровенным. Ранее Ушаков сообщил, что Путин может встретиться с Трампом на будущем саммите АТС. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Таксисты в Екатеринбурге устроили бойкот пенсионерки с тростью. Не хотят, чтобы она садилась на переднее сиденье. При этом у женщины больное колено, она может сидеть только впереди, вытянув ногу. По какой причине некоторым водителям это не нравится, непонятно. Они скандалят, иногда просто уезжают. Женщине 72 года, она специально откладывает деньги на такси, чтобы ездить в бассейн, плавание в котором ей необходимо для здоровья. Момент, когда водитель не дал пенсионерке сесть в машину и уехал, попал на камеру у входа в ее подъезд. Редакция портала Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу сервиса такси. Стали известны хедлайнеры музыкальной программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На главных сценах выступят Дима Билан, группы «Звери», «Моя Мишель», «Зиверт», а также «Хэттерс», «Антоха МС», «Нильдер»,

0: Лето, рэпер СТ, Ваня Дмитриенко, Ума Турман, Сергей Бабунец, песнеры, поющие гитары и еще целый ряд исполнителей. Фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в Екатеринбург приедет президент Путин. Минувший август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений на планете. Средняя глобальная температура воздуха составила плюс 16,96 по Цельсию. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Европейской климатической службы «Коперникус». Температура поднялась в августе более чем на 1,5 градуса выше до индустриального уровня. Ранее сообщалось, что волна жары во Франции сравнялась по длительности с рекордами июля 1983 года – 23 дня. В этом году в материковой Франции наблюдалось 3 волны жары – 14 дней в июне, 16 дней в июле, 23 дня с конца июля. Официальный доллар – 85,46, евро – 99,25.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге. 11.04 за бортом. Пасмурно периодически. Выглядывает солнце и плюс 14 пока градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ну а в течение дня 15-19 выше нуля.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Для прожженных эгоистов это не в диковинку, всегда себя выбираем. Но для тех, кто все-таки о других думает, не забывайте о себе любимом. Зиверт с эгоисткой на Jam FM, но для абсолютно 100% для всех хорошая музыка здесь на Jam FM. И хорошего четверга, предпоследнего рабочего. У микрофона я, диджей Дэн, скоро Дуа Лип, затем Свежачок. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Алёш Свик.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Мечты.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Солисты группы Ума Турман рассказали, как пишут новые треки. Артисты популярной группы заявили, что никогда не ждут прихода вдохновения для того, чтобы создать свежие музыкальные композиции. Братья Крестовские считают, что муза может и не появиться. Главный секрет в искреннем желании и дисциплине. Музыканты поделились. Чтобы начать сочинять, нужна тишина, свободное время, тетрадь, ручка и гитара. В этих обстоятельствах и приходит песня. Песня может получиться из чего угодно. Фраза, услышанная в разговоре, чья-то история жизни, а может и собственная. Как пишет Супер, исполнители отдельно отметили неожиданный всплеск моды на музыку 2000-х годов среди современных подростков. Братьев безумно удивляет и радует, когда на огромных стадионных концертах старшеклассники просят исполнить именно старые треки. Теперь мы точно знаем секрет успеха артистов. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» от салона «Любимая кухня». За бортом плюс 15 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ну а в течение дня 15-19 выше нуля.
1: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: знает.
1: Плохо или хорошо, не знаю. В ее случае. Ну, а так, если глобально, конечно, знание — это хорошо, это независимость, это профессионализм, это быстрота в задачах, работе, т.д. и т.п. DJ Smash на Jam FM, пусть у тебя все последнее будет обязательно сегодня присутствовать. Что касаемо работы, все получается, ладится. Ну, а для настроения добавлю хорошую музыку, чтобы ты знал, кто нас в ближайшем будущем ждет здесь на Jam FM. Это Энрике Иглесиас, затем Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Ну а прямо сейчас Нюша Кинг-Конг. А меня зовут Диджей Дэн. Всем привет.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. При атаке дронов на Воронежской области есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил сегодня глава региона Александр Гусев. Обломки дрона ВСУ упали на частный дом в Борисоглебске. В результате возник пожар, погибла женщина, еще два человека пострадали, им оказана помощь на месте. В городском округе уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, а также дверь во Дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и автомобиль. Всего над Воронежской областью уничтожены 19 беспилотников. Ранее сообщалось о повреждениях в Махачкале. Там обошлось без пострадавших. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». В ДТП электросамоката и грузовика на улице Московской накануне вечером в Екатеринбурге погибла женщина, которой был 81 год. Она нарушила правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Женщина пересекала дорогу на самокате, не спешившись на красный сигнал светофора.

0: 41-летний водитель грузовика со стажем вождения 15 лет был трезвым за рулем, но на него составили протоколы за отсутствие тахографа, путевого листа и диагностической карты, пишет «Новый день». В храм на Крайве в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу, рассказали в епархии. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера, пробудет в храме на Крайве 2 дня до 14:00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет круглосуточным, пишет портал 66. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года, сообщает издание «Катимерине». Кристина Рапти Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
1: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
1: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: 12.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазурит». За бортом пасмурно и плюс 15. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ну а в течение дня 15-19. Выше нуля.
1: Реклама.
6: «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» – управляй будущим.

0: Ничего не вижу, не слышу, не сплю с всепоглощающей любовью Бритни Спирс. Хитом 99-го года на Jam FM. Я без любви, выспавшись и с хорошей музыкой. Это в первую очередь Зауц Диджи Дэн. Скоро Филатов, Кэрос и Бурит, затем Сергей Лазарев. Ну а первыми в списке на Jam FM группа Бис.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены. Это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге откроют новое креативное пространство. Совсем скоро в нашем городе станет на одно творческое место больше. Дело в том, что по адресу улица Пушкина, 4, заработает пространство под названием «Истории». Оно совместит в себе сразу три концепции – лектория, кофейни и кинотеатра. Официальное открытие состоится уже завтра, 11 сентября. Как пишет Global City, в первый день работы гости площадки смогут узнать, как же появилась и развивалась улица Пушкина. На следующий день уральцам покажут клоунское кабаре, а вечером состоится атмосферный квартирник. Изюминкой события станет анатомический театр. Его проведет Антон Кочнев, специалист по костям. Отмечу, что для того, чтобы посетить активности, необходимо приобрести билеты. Я точно пойду, тем более самый центр города. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман» с бортом по-прежнему плюс 15. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В течение дня 15-19 тепла.
1: Реклама.
4: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Кунтяо, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Ну, почти убаюкали. Группа «Монахи и Нимб» текает на Jam FM. У нас натекло 12.47. Время совсем не для сна, наоборот, для побед, свершений, работы, подвигов, пусть так и будет. Удачно. Удачного четверга, но для настроения хорошая музыка, как всегда, с меня. Зовут Диджей Дэн. Скоро «Council Training», затем «Зиверт». Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Артик и Асти.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5.

0: итальянское трио «Медуза» и американский музыкант Генри Камамиль на Jam FM. Яна Ефимова приготовила свежие истории буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. А студио.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Анджелина Джоли хочет пожить для себя. Актриса объявила, что официально открыта к переменам жизни. Сейчас все ее дети выросли и стали самостоятельными. А потому она наконец решила посвятить время самой себе. Она поделилась. «Это отдельные люди с огромным потенциалом, и я ими горжусь. Теперь они сами хотят, чтобы я вела полевую работу в Камбодже,

0: путешествовала по миру и звонила им условно из Туниса. По данным супер, скандальный развод с Брэдом Питтом сильно вымотал актрису. Сейчас Анджелина планирует вернуться к пилотированию самолетов и поездкам на мотоцикле. Звезда обожает драйв и безумно соскучилась по острым ощущениям. Напомню, что Анджелина – мама 6 детей. Наследники полностью перестали общаться со звездным отцом и сменили фамилию. Думаю, что Анджелина точно нуждается в отдыхе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман» в центре города плюс 18. На завтра, пятницу, 11 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
1: Реклама.
3: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Порадуй.
1: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
0: Отзовись, порадуй.
1: +7 932 020 102.5.
2: И снова немного твоего позитивчика. Сегодня день рождения у Даши, а посему Даша, тебя с днем рождения, крепкого здоровья, семья поздравляет. И Джем ФМ, конечно же, обязательно. Александр, всем привет, мы супер, так держать, ну не знаю. Будем стараться, обязательно, Саш, спасибо. Привет всему Екатеринбургу, ну и всем хорошего четверга и хорошей погоды Павел желает. Ну, с погодой пока у нас норм, чтобы не сглазить. Всем привет от Владимира Владимировича, спасибо, я лично поймал. Если есть что сказать, написать, выходи на связь, отзовись, порадуй на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Мошенники применяют искусственный интеллект для генерации видеообращений от имени членов семьи, руководителей или коллег, чтобы быстрее войти в доверие к жертве, сообщили в МВД России. Там пояснили, что сгенерированные видеосообщения позволяют аферистам активнее проводить первый этап атаки, который заключается в установлении контакта с жертвой. Также мошенники нередко используют дипфейки для создания фальшивых фотографий и аватарок. Под такими профилями они общаются с пользователями в сети. Как добавили в министерстве, подобный аккаунт выглядит правдоподобно, вызывает доверие у жертв, пишет РИА Новости. Пишет РИА Новости. В Свердловской области, в Верхней Синичихе, открыли первый лесной класс. Ученики школы номер 3 смогут углубленно изучать биологию и экологию, а также знакомиться с технологиями лесного хозяйства, деревообработки и участвовать в практических занятиях, сообщили в департаменте информполитики. Профильный класс даст школьникам возможность познакомиться с современным лесным хозяйством, понять, какие знания и компетенции востребованы в отрасли. В помещении провели капремонт, оснастили его лабораторией для практических работ, учебной зоной и местом отдыха, пишет «Комсомольская правда». В ближайшие дни в Свердловской области вернутся дожди, сообщили в Уралгидромете. Холодный северный воздух проник далеко на юг. При близком соседстве с горячим воздухом Средней Азии возникнет новый циклон, который устремится вдоль Уральских гор на север региона. Под влиянием циклона в ближайшие выходные вероятны дожди и облачная погода по области. На юге ухудшение погоды будет заметно уже завтра, 11 сентября, сообщили в гидрометцентре. Завтра днем по области возможен кратковременный дождь. В Екатеринбурге преимущественно без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 20 градусов, пишет «Комсомольская правда». Таксисты в Екатеринбурге устроили бойкот пенсионерки с тростью. Не хотят, чтобы она садилась на переднее сиденье. При этом у женщины больное колено, она может сидеть только впереди, вытянув ногу. По какой причине некоторым водителям это не нравится, непонятно. Они скандалят, иногда просто уезжают. Женщине 72 года, она специально откладывает деньги на такси, чтобы ездить в бассейн, плавание в котором ей необходимо для здоровья. Момент, когда водитель не дал пенсионерке сесть в машину и уехал, попал на камеру у входа в ее подъезд. Редакция портала Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу сервиса такси. Анджелина Джоли планирует покинуть США после совершеннолетия всех своих детей. По ее словам, она полностью поддерживает их самостоятельность. Главное для родителя – просто не стоять на пути детей. Это отдельные люди с огромным потенциалом. Актриса намерена вести полевую работу в Камбодже, путешествовать по миру. Также она планирует вернуться к пилотированию самолетов и поездкам на мотоциклах, рассказала Джоли в интервью журналу «Л'Офисель». Издание напоминает о том, что актриса воспитывает 6 детей, которые полностью разорвали отношения с отцом, актером Брэдом Питтом. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.03 на наших радийных в центре Екатеринбурга, плюс 17. На завтра, пятницу, 11 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений. Слабый, ночью до плюс 12. Завтра днем 15-18, выше нуля.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

о настоящем плече мужском, надежном. Группа «Винтаж» здесь, на Джем ФМ, мужчинам, дамам, девчонкам, мальчишкам. Большой привет, ну и на уверенности, конечно, в дне сегодняшнем. И вообще, пусть это все приправляется, будет приправлено хорошим настроением. Меня зовут Диджей Дэн, я же это делаю с помощью хорошей музыки. Скоро блестящий, еще раньше Джонни, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джем ФМ «Пепл», диск «Машина», группа «Хёртс».

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Сергей Глушко активно осваивает мастерство художника. Супруг Наташи Королевой оставил танцевальную карьеру, но все равно тянется к творчеству. Так он словил вдохновение и решил написать портрет любимой. Он нарисовал картину, где певица изображена в объятиях белоснежного лебедя. Артист прокомментировал. Цитирую. «Готовлюсь к выставке. 180 на 140. Холст. Масло. Как бы ее назвать?» Поклонники тут же проявили фантазию и накидали Сергею несколько вариантов для названия творения. В сети написали. «Лебедь белая. Очень красивая картина. Царевна Натальюшка. Моя муза. Мое вдохновение. Королева-лебедь. Гусыня». Отмечу, что в последнее время Тарзан особенно активно проявляет внимание к супруге. Например, недавно он подарил Наташе Королевой баню. Вот он, настоящий романтик. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». За бортом без изменений. В центре города плюс 17 и преимущественно пасмурно. На завтра пятницу, на 11 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12. Завтра днем 15-18. Тепла.
0: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Немного диска, Special For You, нью-йоркское очарование и нью-йоркский дуэт Duck Sauce на Jam FM. Ну а у нас в Екатеринбурге потихонечку подкрадывается вечер со всеми приятностями. Ну а здесь на Jam FM только хорошая музыка. Меня зовут DJ Dan, скоро Амирчик, затем Feist Family. Ну а первым ми в списке группа Добро.
2: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
6: И здесь снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Об этом сообщили в СКР. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что часть пляжей временно закрыта для посещения до полного устранения последствий. По его словам, курортная инфраструктура пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление, элементы фасадов. На остальной территории города обстановка штатная. Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». На даты Международного фестиваля молодежи забронированы почти все номера в екатеринбургских отелях, а на оставшиеся номера заметно в разы подняли цены. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он стартует в пятницу в парке Маяковского. Площадка будет открыта до 15 сентября. В первый фестивальный день в парке будут работать три экспозиции: симфония узоров, орнаменты в традиционной культуре народов Урала, Екатеринбург, истории добрососедства, уральские народы, уральские книги. Вход на все мероприятия свободный. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли четыре ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Парацельс.
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр Парацельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джитур». Автоцентр «Глазуриц» в центре города, плюс 18. На завтра, пятницу, 11 сентября, нам синоптики пообещали перемену облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях, слабый ночью до плюс 12, завтра днем 15-18 тепла.
1: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» — управляй будущим.
5: Yeah.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Любовь, стереосектор, Эдвард Майвик и Джигулина на Джим ФМ, а у нас вечер, солнышком отличный, разгорается, если сюда еще и любовь добавить, и хорошее настроение, будет совсем огонь. Вот именно так пусть он и начинается, вечер четверга, и не забывай, что завтра, кстати, тоже классное событие, пятница, последний рабочий. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Мари Краймбери, затем Кост Лакоста, ну а подхватит эстафету Юлия Михальчик на Джим ФМ.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вам выгода светит, езжайте в «Маяк». Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
4: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5. «Джем ФМ».

0: Половина пятого в Екатеринбурге, через минутку с небольшим, свежая история Яна Ефимова, затем прогноз погоды, ну и продолжит музыкальный нон-стоп группа «Рефлекс» на Jam.fm.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam.fm.
9: Привет! Дэниел Рэдклифф может вернуться в большое кино. Актер получил мировую известность благодаря роли мальчика, который выжил в известной серии фильмов о Гарри Поттере. После ошеломительного успеха он пытался сниматься в других кинокартинах, но они не принесли такого восторга. Как сообщают зарубежные источники, совсем скоро Дэниел может вернуться в этот сюжет. По данным портала Супер, Рэдклифф ведет переговоры с HBO о возможном участии в новом сериале по мотивам книг Джоан Роулинг. Удивительно, но он может получить роль Волан-де-Морта, главного противника Гарри Поттера. Но кинокомпания пока официально не подтверждала эту информацию. Поклонники в шоке. Им сложно представить актера именно в таком амплуа. Соглашусь, вот это поворот. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
8: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». Периодически выглядывает солнце в центре города. Плюс 19. На завтра, пятницу, 11 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер в переменных направлениях слабый. Ночью до плюс 12. Завтра днем 15-18. Выше нуля.
6: Реклама.
10: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
11: Нет, пока. А что?
10: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
12: Да кай кунчал, папа, я же тебя учила.
10: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
13: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Миша Миллер и Алекс Веля. Сердечным набатом. Бам-бам-бам. На Джем ФМ. Ну а наш Миша Киселев и Яна Ефимова здесь появится в рамках вечернего шоу «Джем без правил» уже в 17.00. И не просто сердечным набатом, перестуком, а еще и с подарками. Тема на вечер сегодняшний. Твой лучший способ вечером забыть о работе, учебе. Ну, в общем, убиваем двух зайцев. Может, кто-то возьмет на заметочку твой способ, твой лайфхак. Ну и в том числе, конечно, можешь выиграть подарок. Автору лучшего сообщения предусмотрен приз. Итак, твой лучший способ вечером забыть о работе, учебе и т.д. и т.п. В общем, расслабиться. Можешь варианты прислать в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, либо в группе Джем ФМ ВКонтакте. Там появится пост. В комментах оставляй. Итак, не пропусти вечернее шоу «Джем без правил». А меня зовут Диджей Дэн. Всем наилучшего, ну как минимум хорошего вечера четверга. Скоро дискотека «Авария», затем Люси Ботина. Ну а подхватит эстафету Серябкина на Джем ФМ.
1: Реклама. Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джем ФМ.

скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. 3W Radio Jam FM.ru.

0: Москве задержан россиянин, охранник британского посольства. Все не могу
1: никак. Кухня. На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
2: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
2: Акция действует до конца сентября этого года.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем FM.
6: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 40 минут, за окном в центре города плюс 18. Вы знаете, каждый день сентября с большим удовольствием говорю о том, что плюс. А если бы еще и за 20, ну магия бы какая-то была. Возвращаемся к вопросу этого вечера, который я задаю всем и каждому, и хочу получить на него ответ. Расскажи свой лучший способ вечером забыть о работе, об учебе. В общем, если есть какие-то, знаете, напряжения для вашего серого вещества, вот расскажи, как можно расслабиться. Костя говорит: добрый вечер, способ забыть о работе. Работе вечером — это когда ты приходишь домой, а к тебе бегут три маленькие дочки, кричат: ура, папа пришел! Это круто. Безусловно, это, знаете, такая мотивация для того, чтобы действительно быть лучше. Я вот тоже в какой-то момент прихожу домой, и если у меня вдруг нет настроения, ну, такое бывает, да, я тоже человек, и у меня тоже бегут дети, я такой: я не могу просто быть, ну, такой колючкой, поэтому всегда улыбаюсь. Вера говорит: я, когда устаю на работе и от работы, ты собираешься со своим мужчиной на Ямал. О, как, Вера, то есть если мы просто книжку достаем, то она такая: я на Ямал, и мы едем отдыхать. Эти выходные, например, мы успели порыбачить, поймали щуку. Вот тебе, пожалуйста, девочки, рыбаки тоже в таком невероятном формате могут быть. А нам Женя пишет, Евгений: наидобрейший вечерочек, самый лучший способ отвлечься от работы — это включить Jam FM по дороге домой. О, Женя, вот как сладко стало, да, чувствуете? Чувствуете, как сладко стало в студии в одну секунду и в один момент? Ладно, в канал вы тоже отправляете сообщение. Оля говорит: последние пару месяцев подсела на картины по номерам. Оля, это вообще легенда! Картина по номерам — это база, понимаете? Я вам дам такой лайфхак: если вы идете на день рождения или на какой-то праздник, безусловно, лучший подарок — это что? Это кэш, конечно, деньги, но второй лучший подарок — это картина по номерам. Вы останетесь в памяти всех гостей, которые там есть. Ален нам пишет: а я делаю уроки с ребенком во второй класс. Задачки, что задаю, такие легкие, что про свою работу забываешь. Хотя она говорит: я экономист. Ну, а как ты? И цифрами, и цифры тебя разгружают. Ну, быть может, и это и делает как раз-таки тебя экономистом. А меня это экономистом не делает. Я, наоборот, подарки не экономлю, а раздаю. Через 10 минут подведу итоги и узнаем, кто же сегодня забрал наш главный приз.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут, пришло время наградить победителя, ну или в моем случае победительницу, но прежде чем я это сделаю, нам еще один наш слушатель отправил, Аня говорит, добрый вечер, чтобы вечером забрать про работу, сядьте за уроки с ребенком. Да, но здесь главное не завестись, понимаете, здесь главное держать себя тоже в руках. Ну а теперь отправляемся к победителю, сегодня мы награждаем Алену, и Алена у нас здесь, на нашем телефоне. Ален, привет тебе!
3: Всем здравствуйте! Ура, ура, ура!
2: Ну, я, во-первых, хочу тебя поздравить. Ты большой молодец, и ты получаешь пригласительный в Континент Синема «АллатРь» на любой фильм. Прежде чем мы с тобой подумаем, с кем ты пойдешь, расскажи, пожалуйста, всем, как же ты расслабляешься после работы?
3: Ну, мы с ребенком, я приезжаю, с ребенком начинаем делать уроки, и там такой подход более творческий, и ты вообще отключаешься от той сложной работы и думаешь, господи, какие легкие задачки, не то, что тебе на работе задают. Так что ребенок, он еще и рассказывает, как у него в школе дела прошли, и вот вся моя интересная, и поэтому отвлекаешься и проводишь с ребенком еще и время.
2: Можно ли констатировать тот факт, что действительно вас разгружает после, собственно, рабочего дня просто любовь близкого человека?
3: Вот
2: вы все вывели такой прекрасный итог. Ну и давай решай, с кем пойдешь, там пригласительный на двоих. Есть кому с тобой пойти? С кем пойдешь?
3: Если на двоих, то, наверное, с мужем пойдем.
2: В смысле с мужем? Вообще-то ты с ребенком там уроки делаешь. Ну ладно, это, конечно, шутки, не более того. Ну а теперь на счет 3-4 крикнешь «Ура!». Договорились? Готово?
3: Да.
2: 3-4!
3: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Все, Ален, спасибо тебе большое, что в этот вечер мы с тобой поговорили. Прекрасного тебе. Знаешь, ты же урок сейчас поехала делать. Все, давайте не отвлекаем. Ну а мы продолжаем танцевать и наслаждаться здесь вечерним шоу «Джем без правил».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Визит Владимира Путина в Индию продлится с 11 по 13 сентября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин встретится с индийским премьером Нарендрой Моди. Запланированы также переговоры с другими зарубежными лидерами. Фигурантом по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле в августе 2024 года, когда погибли 11 человек, запросили 9 лет колонии. Такое наказание гособвинение предлагает для мастера и двух слесарей компании «Газэкс». Для хозяйки квартиры, где произошла утечка, запросили 3 года поселения, пишет «Коммерсант». Председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме Константина Киселева оштрафовали на 2000 рублей по администрации.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Ну и хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто этот четверг был вместе со мной. Хочется пожелать вам, конечно, приятного вечера. Быть может, кто-то едет домой и просто приляжет на диванчик и будет продолжать наслаждаться этим вечером. А быть может, кто-то придет домой, соберет спортивную сумку, отправится в зал. Не имеет значения на самом деле. Здесь важно, чтобы вам это действительно нравилось. Сегодня мы разговаривали на тему «Твой лучший способ вечером забыть о работе и учебе». В данном случае, наверное, какого-то идеального рецепта для всех не существует, потому что, как показала практика, он индивидуален у всех и у каждого. Вот у меня, например, это поделать что-то ручками, построить, не знаю, позаниматься в зале. То есть все то, что физически меня бы отвлекало именно от моего мыслительного процесса. Тогда действительно все бы схлопнулось и все бы с вами получилось. Сегодня говорили про лайфхаки и тренды, рассказал о том, чтобы немножко осуществить такой свой легкий информационный детокс. Вы можете на пару дней отказаться от телефона. Но давайте только будем честны друг с другом. Возьмите эти пару дней, когда у вас будет выходной. Вот когда у вас два официально выходных, купите кнопочный телефон и ничего туда, естественно, вы установить не сможете, а следовательно, будете разгружать все, что находится у вас в голове. Да, не будет вас волновать, не тревожить, просто отдыхайте. Все, это же выходной. По-другому никак. Ну а у нас с вами не выходной, потому что завтра еще пятница. Но опять же, четверг, это же маленькая пятница. Поэтому можно тоже с большим удовольствием провести вечер. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, мне сегодня было с вами хорошо. Я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.
3: Двор детства,

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы создавать видео с родственниками, руководителями или коллегами жертв. Об этом РИА Новости рассказали в МВД. По словам силовиков, так аферисты пытаются войти в доверие и установить контакт. Кроме того, преступники генерируют фейковые фотографии, аватарки, чтобы создать реалистичный профиль. Под ним затем ведут переписки в интернете. Россиян призвали быть осторожнее. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка».

0: Подряд. По данным агентства «Автостат», с января по август этого года россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продано 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал Lamborghini, 21 машина, Bentley и Rolls-Royce. Россияне купили по 13 автомобилей. Доллар 85.46, евро 99.25.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
6: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Эй, ты самая красивая.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вам выгода светит, езжайте в «Маяк». Низкие цены. Это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
6: Где пробки?
7: 19-18 в Екатеринбурге. Как сообщается Россиндекс.Карты, Стрелочника стоит от Челюскинцев до Черепанова, объездная от Московской до Амундсена, Большакова от Белинского до 8 марта, Ленина от Восточки до Крыла Липникта, постоим на Репина в Верхнесетском бульваре Кирова от площади Коммунаров до Тукри, на Амундсена от Барвина до объездной, на Машинной от Фурманова до Щерс.
3: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Джим

FM. Утром. Джем FM. Днем. Джем FM. Вечером. Джем FM. Ночью. Всегда Джем FM.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
6: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
7: Нет, Люк. Я.
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы Jam FM
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Jam FM.
15: Привет! Рузиль Миникаев станет папой во второй раз. Актер известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и его супруга ждут второго ребенка. Об этой чудесной новости пара сообщила в соцсетях. Поклонники буквально кричат от восторга, потому что за последние годы пара успела стать любимчиками публики. У Рузиля и Азиза уже подрастает сын по имени Рамиль. Мальчик обожает проводить досуг вместе с родителями, а они находятся с ним на одной волне. Ранее Азиза говорила, что мечтает о дочке. Супруги также придумали имя для будущей малышки, но пока что его не раскрывают. Как пишет Супер, Рузиль и Азиза поженились в 2020 году. Познакомились во время учебы в Казанском актерском училище. Первенец пары появился на свет 3 года назад. Пожелаем маме малышу крепкого здоровья. Ну и в целом очень красивая и молодая семья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
14: Прогноз погоды на Jam FM.
16: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салона «Любимая кухня». На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской рифте тоже переменная, возможен дождь до плюс 18.
17: Реклама.
18: Август был для школы.
19: Ох!
18: Сентябрь для вас.
19: Да!
18: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
19: Акция действует до конца сентября этого года.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: же, поехали!
1: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
4: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Ядин». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль «Донских казаков», «Нилетто» и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
1: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». На завтра, пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 40.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Анджелина Джоли хочет пожить для себя. Актриса объявила, что официально открыта к переменам жизни. Сейчас все ее дети выросли и стали самостоятельными. А потому она наконец решила посвятить время самой себе. Она поделилась. «Это отдельные люди с огромным потенциалом, и я ими горжусь. Теперь они сами хотят, чтобы я вела полевую работу в Камбодже, путешествовала по миру и звонила им условно из Туниса». По данным «Супер», скандальный развод с Брэдом Питтом сильно вымотал актрису. Сейчас Анджелина планирует вернуться к пилотированию самолетов и поездкам на мотоцикле. Звезда обожает драйв и безумно соскучилась по острым ощущениям. Напомню, что Анджелина – мама шестерых детей. Наследники полностью перестали общаться со звездным отцом и сменили фамилию. Думаю, что Анджелина точно нуждается в отдыхе. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». На завтра, пятницу, 11 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18 тепла. Также завтра в Первоуральске, Прижском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 18.
0: Реклама.
3: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснорынской, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 18.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Глушко активно осваивает мастерство художника. Супруг Наташи Королёвой оставил танцевальную карьеру, но все равно тянется к творчеству. Так он словил вдохновение и решил написать портрет любимой. Он нарисовал картину, где певица изображена в объятиях белоснежного лебедя. Артист прокомментировал. Цитирую. «Готовлюсь к выставке. 180 на 140. Холст. Масло. Как бы ее назвать?» Поклонники тут же проявили фантазию и накидали Сергею несколько вариантов для названия творения. В сети написали. «Лебедь белая. Очень красивая картина». «Царевна Натальюшка», «Моя муза», «Мое вдохновение», «Королева-лебедь», «Гусыня». Отмечу, что в последнее время Тарзан особенно активно проявляет внимание к супруге. Например, недавно он подарил Наташе Королевой баню. Вот он, настоящий романтик. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зловещем.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 18.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.
2: Ас!

0: Джем FM.
1: Джем.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: нравится мне.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Дэниел Рэдклифф может вернуться в большое кино. Актер получил мировую известность благодаря роли мальчика, который выжил в известной серии фильмов о Гарри Поттере. После ошеломительного успеха он пытался сниматься в других кинокартинах, но они не принесли такого восторга. Как сообщают зарубежные источники, совсем скоро Дэниел может вернуться в этот сюжет. По данным портала Супер, Рэдклифф ведет переговоры с HBO о возможном участии в новом сериале по мотивам книг Джоан Роулинг. Удивительно, но он может получить роль Волан-де-Морта, главного противника Гарри Поттера. Но кинокомпания пока официально не подтверждала эту информацию. Поклонники в шоке. Им сложно представить актера именно в таком амплуа. Соглашусь, вот это поворот. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
4: Пока-пока, котики, мои опармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: ми Джем ФМ.
1: Утром
0: Джем ФМ.
1: Днем
0: Джем ФМ.
1: Вечером
0: Джем ФМ.
1: Ночью
0: всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Yeah.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam.
1: Jam.
0: Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Она...